0: dit zum Heil, das hat der Heil, so wie selber, sein Geld mit Heil und Versorgung reinkommen.
1: Nein, nicht so sehr, so nicht so mehr, wie sie es am Ende. Wenn man nicht erst mal einmal mit Heil und Versorgung reinkommen muss, dann ist er, mit Heil und Versorgung reinkommen. Sagt ihr doch nicht, dass man mit dem Körper, wie man sich so lange halten, hier. So, wenn man das verhaftet, wird der Körper nicht wieder in der Körper, wenn man nicht alles hat, wenn man das dann in der Körper, dann wird der Körper nicht mehr anders.
0: Последние человека, а мы бы подкарали чарковый гэс, и мы мускрывали лекуку наша на лекуку. В антивальный партнер, не говорю, как еще, а не с тобой, чтобы я не был просто на стороне, а я и жили, а мы реально отдыхи, бедочки не были, а я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был, и я не был